Живемся в Карлмарштате, городков таких побольше здесь, и называлась бы Германия, The Union of Karl Marstadt States. А теперь дискотека!

Let's open it. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.